0: Ви слушаєте «Ехо Лейпциг» на Радіо Блау. Радіо Блау – це свободне общественне радіо, що значить, що тут кожен і кожен можуть стати радіоведучими, независимо від вашого предыдущого опыта. Якщо ви хочете узнати нас більше, просто заходите к нам в гості на нашу, в нашій студії Радіо Блау на вулиці Паул Грунер, номер 62. Ви також можете знайти нас в інтернеті під radioblau.de, в соцсетях, например, в Инсте, если вы просто напишите «Эхо Лейпциг», пишите нам, мы очень рады отзывам, комментариям и, конечно, новым желающим поделиться с нами вашими языками, вашими знаниями. А теперь мы услышим новости на грузинском от нашего редактора Алика.
1: Савон Шидобисат, Квенуспен, Радио Блау, Лейпциг. Саксони Анхальчи, Сахемцибу Арчевнеби, Ореата Зоздаевсислис, Экс Сектемберс, Квирас Гаймартеба. Амжаминдели, Камокит Фебис, Танахмат, АФД, Эта Дерти Партия, Ромесас, Нишнилованни, Упетерцова, Акс, Ормосы, Процедзе, Мети, Мачонеблит, АФД, Расистури, Ультра, Мемарзвене Партия, Касул Квирас, Полициям Тели, Кернис масштабит рейдеби чаатара импиребзе ромлепсас брали эдебат арт гемайн шаптис згубши уканонот куткнилебаши. Зуд дойче цайтунгис цнобит эс Мойцовс АФДС ор сахемцибо парламентис кандидас Саксония Ахалтитан. Самис листцин агзавамде конституциис тацвис описис монацемит Арт Гемайн Шапти, Германияши, Элазе Диди, Неонацистури, Организация Его. Арзавис, Мюхедават, Зогерти, Цеври, Лав, Активурия. Америкули Тадазис, Кампания, Ковенант, Лайпцигши, Птосани, Ракетепс, Цармоебис, Объектис, Какснас, Гегмас. Ковенант, Арес, Америкис, Тадазис, стартапи, ромлиц, филиалиц, франкуршип, дебариопс. Компания Орицлис Цин, Дарзада, Майесидан, Германис, Бундестагис, Лобису, Реншия, регистрирабуни. Касул Квирас, Полициям Тели, Квернис, Маштабит, Рейдеби, Чаатара, Импиребзе, Ромблепсас, Брали, Эдебат, Арт, Гемайн, Шаптис, Чкуптан, Уканону, Куфтнилобаши. Компания Снобилия Сашуалу Радиусис Ракетебис Химнис Шемусаубит Ромлис Цармоебис Нишниловнат Табал Пасад Игегмеба Видре Кавси Птосани Ракетеби Арсебос Минишнебеби Ром Лейпцигис Аэропорта Нахлос Ахали Сазарбу Объекти Ориата Зоздашвидис Листвис Ашендеба Маграм Таматебети Деталеби Уснобия Шамондис вируси, ромелис пирвелат, рамзенме квирис цин, самкрет Германияши, Швейцариеса да агмоставлет сабрангеши агмоачинес, ахла Саксонияшис агмоачинес. Вируси Фордландис регионши, Нагиридан, Трохаши, Саксонис, Сахемцибо, Сагамодзеба, Институтма агмоачина. Саксонис гарда, вируси укве агмоачинес, Бавариаши, Баден, Вютембергши, Эссенши, Райланд, Псавсада Зорланчи. Шамудис вируси Ахали Патагония. Рдзис Црохепши Циритада Симптомия. Рдзис Цармоебис Нишнулован Шемциреба да Сицхе. Бев Нахерши Асеве Влиндеба Диарея да Ан Респиратуры Симптомеби. Вируси Когоебит Кададис. Иис Цалиан Срапат Вцердеба Чогепши да Чогепс Шорис. Амитон чокши рамденеме црохеби ховелтвис зяндеба. Амжаминдери аминдис пиробеби, рбили температура, магали тенианоба, хелц уцхопс, страпс, капцирэбас. Цховелеби ори сами квири шемдек камоджамтелдебиан. Вакцина чер ар арсебопс. Шабас худ сектемберс, Futmesa dinan, Sramesa tamde, Lene Voing Parkshi, Kaimartiba Leipzigis Tolbilta, Tachmarebis Sapulis Festivali. Mühlstrasses, Jgupis, Mzgapsi, Jgupebi, Ikik Nebian, Stende Pitada, Aktivebit. Festivali Kaimartiba, Obil, Satransformatoru, Sadgurze, Eilenburgen Strasses, Zametis, Machloblat. Chuen Echo Leipzig, Aseve Ik, Viknebi, Texme Satidan, Frame Satande, Chueni Radio Turulobida, Vachuneb, Radio Mauchzelobis, Ramdenime, Chiritada Technikas, Vestumret. Aseve Shapas, Hut September, Sagamo Schwitzer, Zosdazuze, Gewand Hausi, Improvisatory Orchestris, Tachmobit, Kaimarteba, Konzerte frei, Eroik Programm Aschedis, Ludwig van Beethoven, Symphonia Sami, Rekompozitia, Dastreba Tavisupalia.